Kusi anist, eptet bito че кучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.